0: Да, Тарас.
1: А чун кауи финелен, нам тоторосу. А нам тоторосу, кауи финелени.